Объявляю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт!

приживемся в Карл-Маркштадте. Городков таких побольше здесь. И называлась бы Германия The Union of Karl-Marx-Stadt States. А теперь...